0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: I'm leaving town this morning.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Польша вяде дыпламатычныя адносіны з Беларусю, і вызваленне Анджэя Пачобута — гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
1: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польша заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
0: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
2: Мы разважалі з вамі у тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскам у дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот это такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы найсці агульную мову з Еўропай. Ці не? Ці вот як вы ацэньваеце?
3: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот это примушение до диалога. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, як звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не может быть позитивным и так далее. А он может меркует, что это такое примушение до диалога. Я такой моцный, и вот я могу с вами зрабіць, что мне, як бы, что я захочу. Ну, вот, коли вы со мной будете размовлять, то вы повинны ведать, что, коли что, то я могу дослать вам, там, не ведаю, мигрантов, там, эти шары и так далее. А вот, тому я гляжу на это так. Для его, вот, это мова такая, моцы, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике. Буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
2: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот ўсё-такі прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай. Павел Казанецкі у нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
3: Может и отбыться и такое, потому что коли поляки, ну, они так само сочат за тем, как вот, развиваются белорусско-американские перемовы, и коли они бачат, что тут нема никаких выников, я думаю, так само они будут корректовать свой курс относно Беларуси. Открытие этих помежных пунктов, они, может быть, как бы подтримливались, ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это вот, межа не зачиняется, что люди могут пересекать межу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу, вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но... А если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться. Мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да? Вот. Ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да? Что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот. И американский трек в переговорах, он смягчал эту ситуацию, объективно смягчал, да, когда Кол приезжал, он пересекал границу, буквально, да, там Литва, белорусско-литовскую границу пересекал, вывозил в сторону Литвы политзаключенных. Это все способствовало, и он помогал решению кризиса, например, белорусско-литовской границы, тогда, когда литовцы закрыли границу, там, с этими фурами история, там, и так далее, и тому подобное. Он так или иначе пытался тоже, я так понимаю, помочь в решении этих вопросов. Сегодня, ну, вот эта пауза, я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. А и по

0: канчатковым прихильником российской интернет-сувязи.
1: Да, а все остальное – это вопрос выживания его и его режима. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все, все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 2022 году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
2: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
3: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
4: Характер яго большасць сейчас напамінае трапічны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як і прагназавалі сіноптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по том, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных и климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновский и Поставский районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками, придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, они будут здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого жаркой зоны деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени насытило почву, то есть оно и в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
2: Вы слухали кліматолага Уладзіслава Шумака, які расказаў, чаму беларускае лета цяпер выглядае больш гарачым, чым гішпанскае.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: С вами разом будем далее ухать эту раницу. Процесс протягивается, хотя затягнулся. Этому уже зараз скажем про американский трек, тему, якую, до речи, закоронали с Александром Класковским. Власне кажучи, по каких причинах процесс затягивается, их обмерковываем с Валерием Ковалевским, керівником агентства Евроатлантичного супрацовництва. Он только недавно вернулся со Злучених Штатов Америки, где грея питання закоронали. Перемовы идут, яны мають свои особливости. Не выключаются. Включается новые визиты Кула у Менска для узгоднения наступных этапов обменов. Про настрои да и диалоги у США рассказывая Валерий Ковалевский.
2: Были консультации, были обмены информации про то, что отбывается. Самое главное, что чекаем, коли будет наступный крок у вызволения политвязнев белорусских. Тут было несколько важных подей, которые позволяют чекать того, что что-то может отбыться. Принамсі казать, что процесс рухается наперед. Это снятие санкций с Белкапстил. Это филиаванная компания с белорусским металлургичным заводом в Злучаных Штатах. И вот эта встреча Лукашенко с Валентином Рыбаковым, с амбассадором Беларуси при ООН, у якой они подробно рассказывали про то, как идет. Это перемовный процесс между Беларусью и Злучаными Штатами, какие перспективы это, ну, конечно, не раскрываешь певных деталей. Але то, что Лукашенко это сделал, он сделал достаточно демонстративно. Показал, что вы можете думать, что хотите, але процес протягивается. Так, и он затягнулся. И это вызволение проходили каждые 3 месяца. Зараз уже 4 месяца прошло.
1: Так, власне кажучи, что у травня мы казали про то, что Кол может поехать. Вот там было после вызволения под шобута, але не отбылося гэтага. И трошечки, ну, як быцем бы некая динамика спала, хотя вы говорите, что там, напевно, много информации, якія не до огучки у информационной просторы. Так, некая праца ведется.
2: Так, справды. Або два баки обмениваются своими пропановыми потребованиями, або два баки дают одно одному хатні заданні. Зробіть для нас гэта, зробіть для нас тое. Выглядає, що процес живы, але ён цяжкі, складаны, ён такі вязкі і не адбываецца так, як усі нам хацелася. Ну, але тым не менш важна адзначыць, што ён працягваецца. Гэты перамовны працэс – це самае галоўнае, што бакі не адмовіліся ад ідэі дасягнуць дамоўленасці па вызваленні ўсіх палітвязняў, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі.
1: Так у вас ёсць нейкія цэнтарскія інфармацыі? То есть працэс такі цяжкі, бо нема никакого ожидания с никакого боку, ці як это отбывается, ці занадто такие нецікавые пропановы и в связи с этим процесс тяжкий.
2: Я думаю, что чеканні от двух боков могут быть складанными для отворотного боку до выполнения. Как я кажу, вот эти хатние задания одно для другого, яны могут быть занадто складанными, каб их зробить вельми хутка. Ну и снова же, есть и в Беларуси есть своя повестка бегучая. У Злучаных Штатах тым больш, яна вельмі актыўная і забірае шмат ресурсаў. Паглядзець на вайну Злучаных Штатаў супраць Ірана, напрыклад, колькі яна адымае увагі, паглядзець на вось гэту кампанію перадвыбарчую у Злучаных Штатах па выбарах у Кангрэс, таксама вельмі шмат палітычнай увагі забірае. Таму, ну, ёсць аб'ектыўныя фактары, якія не даюць магчымасці зрабіць гэта прыйсці ад А да Б. Там на по чистым лісце паперы, або ёсць іншыя справы, ёсць іншыя задачы, якія могуць адцягваць увагу бакоў.
1: Александр Лукашенко промовив закладом ставок представника Беларуси ОАН Валентина Рыбакова у опошние дни липеня. Только нагадаю, на эту встречу списался Валерий Ковалевский. Тады Лукашенко сказал, цитата, динамика и перспективы отношений не дрянные. Чому процесс тормозился? По разных оценках у Минска есть сопротивление силовиков, а у Вашингтона так само багато інших тем.
0: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Trump odmówił się przedać Kijewu 300 rakietów dla Patriot. Opublikowane wyniki połuchadowego monitoringu poruszenia kulturnych praw u Białorusi. U gradskim transporcie Warszawy zjawi się informacja pro białoruski dzień godności.
2: У студии на вино Анна Шейковская.
3: Война в Украине. Президент США Дональд Трамп подчас встречи в Белом доме 28 липня с Владимиром Зеленским отмовился передать Украине додатковые ракеты до зенитно-ракетных комплексов Патриот американской вытворчести. Про это пишет Financial Times со посылкой на свои границы. По воле их Трамп спасался на недохоп запасов этих ракет у самих США и додал, что они необходимые американским озброенным силам в войне с Ираном для обороны объектов на Близком Усходе и особливо в Украинах Персидской затоки. Поводле шерагу оценок, после больше как 5 месяцев войны с Ираном у американских войсковцев засталось около 800 ракет и перехопников для комплексов Патриот. Ранее Зеленский подчас визиту в Вашингтон подтвердил, что попросил американского президента терминово дать Украине зимовый пакет ракетов для ЗРК Патриот, как отбивать будущие российские атаки на энергетичную инфраструктуру. Говорка шла про 300 ракетов. Про это президент Украины рассказал в интервью выданию «Эксиус». Белорусский ПН-центр выпустил мониторинг порушения культурных прав и прав человека в дочинении до деятелей культуры за первые полгода года. За 6 месяцев зафиксировано 738 таких порушений. Станом на 30 червня в Украине наличивается 859 политических зневоленных, среди них не меньше 61 деятель культуры. За студень червень бегучего года правооборонцы признали политических зневоленными не меньше за 16 деятелей культуры. Самым частым видом репрессий у этот период стало признание материалов на культурную тематику из социальных сеток деятелей культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другом месте цензура – 102 выпадки. Третье место занимает обвещение деятелей культуры участниками экстремистских формирований – 59 выпадков. 6 представников сферы были примусово выдворены из страны. С 5 по 9 жнивня в городском транспорте Варшавы появится информация про День годности, акцию, которая отбудется 9 жнивня в Варшаве, а так само официальное запрошение на ее. Про это поведомляет 15-й переходный кабинет. Щиро дякую мэрии Варшавы за эту важную информационную поддержку. Для тысяч белорусов, которые нашли притулок в Польше, такое решение – это еще один доказ того, что Варшава, как и вся Польша, памятает про наше змагання за вольную Беларусь і підтримує його, заявив намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка, коли подав відповідну заявку у мерію Варшави. Нагадаю, что 9 жнивня с 18 годины до полночи фасад Варшавского палацу культуры и науки уже традиционно зазяє бело-червоно-белыми кольорами вольной Беларуси. Подляжша. Белорусское громадско-культурное товариство сегодня стоит перед новыми выкликами, как заховать традиционную роль организации и одночасово открыться новым поколениям белорусов, у тем, кто живет поза межами Подляжша. Питание взаимодействия с белорусской диаспорой становится все больше актуальным в умовах, когда белорусская супольность в свете значно изменилась, каже старшня БГКТ Василь Сігіні.
4: Проблема вельми складаная. Зауважаем. Правда, это еще невеликий процент уделу, так, бачна и зауважальна у больших местовостях, Белостоку, например. Инакш крыху привозят свой образ с Беларуси. Певное несумещение. И БГКТ тут повинна сприять, как утягивать это. Великие надеи связываю миновито вот с молодыми людьми, которые пришли. Это напрямок сближения с диаспорой так само будет неде присутный в нашей деятельности.
3: Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі, яе месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы нават месцамі на варніцы з раніцы на Беластучыні пераважна, але з Беластучыны яны ідуць на Гарадзіншчыну. Між іншым, такое рознае надвор'е сёння будзе распагодзіцца ў другой палове дня, але ненадоўга. Потым на варніцы могуць вяртацца. У дзень сёння чакаем плюс 31-33, зараз 23 у Лідзе, 24 у Гародні на Беластоку, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, таксама зараз плюс 24, 25 у Берасці, у Кобрыні, 25 у Пінску. Раніцай слабы, няўстойлівы вецер, зменіцца ён у дзень, ды там чакаецца больш парываў, каля нормы атмасферны ціск, ён паступова зніжаецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Рэпрэсіі ў Беларусі, на жаль, далей працягваюцца, ну а праваабаронцы фіксуюць гэту сітуацыю, ды таксама дапамагаюць. Акрамя беларускай радыё Рацыя, такую тэму наперадзе абавязкова закранем, ну а тут у студыі Влад Гранеўскі я шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Лебяды пад Ляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Разам будзем з вамі далей.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 6 жнівня. У такий ж день 1806-го Римская империя спынила свое існаванне. Апошні император Святой Римской империи Франц II, які стал у 1804 годе императором Австрии Францем I, адмовился от короны и тем самым поклал конец існаванню империи.
0: Нагодник.
1: 6 жнівня 1889-го был проведены апошний бой боксеров без пальчаток. Сучасный бокс является одним из видов кулачного бою, одного из самых старожитных видов споборництва, ведомых еще у античную эпоху. Однако у старожитном боксе не было обмежевания протяглости ведения бою, атлеты бились до страты притомности и довольно часто споборництвы заканчивались трагично. Сучасный ж бокс зародился у Англии у початку 18-го стагодия. Его засновальником и первым официально признанным чемпионом был ведомый ангельский фехтовальщик Джеймс Фих. Неузабаве после отримания чемпионского титула он открыл Академию бокса и начал научать жадающих мастерству кулачного бою. У 1865 году маркиз Джон Дуглас Квинсбери и журналист Джон Чемберс распрацовали и выдали правила бокса у пальчатках, которые лягли у основу сучасных правил. Тем не менее, эпоха голых кулаков протягивалась еще четверть стагодия. И 6 жнівня 1889-го был проведен апошний бой без пальчаток помеж двумя американскими боксерами Джоном Салливаном и Митчелом Кипрайвипом.
0: Нагодник.
1: 6 жнівня 1991-го важный день у житті усіх користальников сусветного павутіння. З'явився перший интернет-сервер. До того ж был затверджений стандарт для сторонок WWWT World Wide Web. Тягом 91-го года серверы з'явилися у розных дослідчих центрах Європи і США. До листопада 92-го у світі було 26 серверов. До конца 93-го гэтая лічба значно повялічилася і переваліла за 200. У 95-м World Wide Web досягнув таких масштабов, что его уже нельга было назвать аматорской сеткой. На сегодняшний день интернетом користаются сотни миллионов человек, а колькость серверов досягнула велизарных величинь и протягивая расти.
0: Нагодник.

0: бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю господарства, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, екс-добраахвотнікаў, але тых людзей, якія зараз вельмі актыўна заўзята працуюць у валанцёрскім і не толькі музычным фестывальным руху ў беларускіх імпрэзах у эміграцыі. Размаўляць будзем з Дзенісам. Прывітанне.
2: Вітаю всіх.
1: Давай на пачатку крышку пра твой бэкграунд. Ты быў і ў якасці экс-палітзняволенага, і ў якасці экс-добраахвотніка. Ці што-небудзь з гэтага досведу пройдзенага карысным цяпер для цябе стала?
2: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу, они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение, и это у нас очень сплоченная команда.
1: Ці можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід як экс-зневоленого, так и экс-доброхотника?
2: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, перевезли в советский РОВД. После этого меня доставили в следственный комитет. После следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
1: Але я так разумею, что полеты теперь головным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
2: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что толькі з дымкамі на дроне у цябе твая дапамога фестывалям беларускім эміграцыі яна не завяршаецца, таму што час ад часу цябе таксама можна ўбачыць і ў якасці валанцёра на такіх падзеях.
2: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У ботаников я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сети Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно это ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
2: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРО, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на

0: все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
0: Ну, я думаю, што было бы неплохо, конечно, паабщацца, пригласіць байцоў, пагаварыць з імі, што яны думаюць, як яны сябе чувствуюць, як яны праходзяць адаптацыю. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий, потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы калі казалі про то, что гэты люди працуюць, час ад часу для іх гэта таксама свайго роду пераключка. Так можа быць у сувязі з тым, што для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і гэтак далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
0: Да, согласен, но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете, будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там, на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
1: У тебя есть разница у отчуваниях тогда, когда ты допомагал подчас войны украинским войрам, и зараз, когда ты працуешь на больш легких подзеях? Кшталту того, что раней ты робил нечто такое грунтовное, что сапраўды вельми-вельми уплывало там на свободу, на жить людей. А зараз быцем бы на больш лайтовый вайб ты переключился.
0: Ну, я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем

0: я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно — сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назіраєш, коли ти комунікуєш з екс-доброахвотниками? Наскільки вони готові вертатися на ту землю українську, там, де зараз ведуться бойові дії? Або, наоборот, їм потрібний відпочинок, і вони кажуть, що більше ніколи?
0: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации, там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие: все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие: о, классно. Ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. Из того момента были у тебя думки, как вернуться снова? Можемо первый час, можемо позднее?
0: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь, она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебя думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные преды?
0: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано, возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал, я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть ощущение теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
0: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сегодня мы разговаривали с экс-доброхвотником, экс-политзневоленным, с человеком, який теперь активно працює, волонтерить на белорусских фестивалях, імпрезах о эмиграции, Денисом. Меня зовут Марина Савицкая. Это была программа «Мы бачим» на белорусском радио «Рация».
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ты лишь одна. Знаешь усе. Я кохався життя, тільки тебе.

Украинские беспилотники ударили по Ярославле. Вучения миротворчих сил АДКБ на белорусской территории пройдут у кастрычнику. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты в працу. Про гэта и да іншыя новины про 3 хвилин расскажет Ганна Шайковская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, полдень у Польши.
3: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. У кастрычнику на белорусской территории пройдут звучение миротворчих сил АДКБ. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты у прац.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. Один из найбуйнейших российских нафтоперапрацоўчых заводов загорелся. Поводле украинских СМИ был пошкоджаны нафтоперапрацоўчы завод, які належить одному из найбуйнейших паливных заводов Украины. Сайт «Украинская правда» поведомил, что за атаку отказные украинские беспилотники. У социальных сетках были размещены видеозаписи, на яких видать дым. Подробязности об масштабах шкоды официально не подтвержденные. Поводле известок российского каналу «Астра», беспилотники нібыта ударили по нафтоперапрацоўчым заводе «Слаунафта Янас», одним из найбуйнейших объектов такого типа в России. Объект выходит у пятерку найбуйнейших нафтоперапрацоўчых завода Украины и поводле наявных даденных, что год перапрацовывает каля 15 миллионов тонн сырой нафты. В учении миротворчих сил АДКБ на белорусской территории пройдут 12-16 кастрычника. Объединенный штаб организации договора об коллективной безопасности узгоднил задумы в учении непорушное братерство и барьер. По поводу информации помощника министра обороны по питаниях МВС Валерия Равенки в учении пройдут на полигоне Лосвида, месяца за 13 километров на полночный заход от Витя. Ранее поведомлялося, что подчас звучения плануется отпрацевать подрыхтовку и проведение миротворчей операции коллективными миротворчими силами АДКБ и ликвидацию границ биологичных погроз. Другий энергоблок белорусской атомной электростанции вернуты у працу. Он был включен и выведен на номинальные параметры 4 шнивня. Отметно, что пресс-служба ядерного энергетичного объекта поведомила про это праз 2 дни, 6 жнивня. Энергоблоки станции час от часу отключаются от сетки с разных причин. Этим разом про отключение другого блока поведомлялось 26 липня. По передний раз 27 красавика. Отключался первый блок. Это тлумачилось профилактичными працами и на обсталяванні. Объект не выдавал электроэнергию у энергосистему 10 дзён. Летась у листопаде стало вядома, что улады мають намер побудовать третий энергоблок белорусской атомной электростанции, а так само не отмовляются от идеи збудовать другую атомную станцию во усходней частце краіны. Подляша. Белорусское громадско-культурное товариство сегодня стоит перед новыми выкликами. Как заховать традиционную роль организации и одночасово открыться новым поколением белорусов, у тем лику тем, кто живе по замежами Подляша. Питание взаимодействия с белорусской диаспорой становится все больше актуальным в умовах, когда белорусская супольность в свете значно изменилась, каже старшиня БГКТ Василь Сегіні.
4: Проблема вельми складаная, зауважаем. Правда, это еще невеликий процент уделу, так, бачна и зауважальна у больших местовостях, Белостоку, например. Инакш крыху привозят свой образ с Беларуси, певное несумещение. И БГКТ тут повинна сприять, как утягивать это. Великие надеи связываю менавіта вось с молодыми людьми, которые пришли. Это напрамак сближения с диаспорой так само будет неде присутны в нашей деятельности.
3: Белорусское громадско-культурное товариство сёлета отзначает 70-х годов деятельности. Юбилейный год становится так само нагодой обмерковать будучыню организации и место в сучасным белорусским культурным житті и магчымасці супрацоўніцтва с белорусской диаспорой у свете. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +29 да +31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 да 34 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаць дзень з рацыі. Сёння 6 жніўня, чацвер, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, сёння з вамі ў студыі. Выключна прыемныя эмоцыі вам жадаем, нягледзячы на такі спякотны яшчэ надвор'е. Плённай працы, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, асабліва працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Далучайцеся да нас, заставайцеся, тым больш, што ў бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Гурт Акуты ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Крама, Горад 312, Троіца, Боб Дзілан ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік крышачку пазней, а 13.20 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Сёння гаворка прайдзе пра Чарнагорыю альбо пра Монтэнегра. Будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: Serce. Racja.com.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіць разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Такія розныя тэмы наперадзе ў нас. Збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня пра палітвязняў ды агульныя тэндэнцыі наперадзе, а таксама адказ на пытанне, хто ж дапаможа беларускім прадпрымальнікам, у якіх на Валберыс згарэлі ўсе рэчы. У студыі Улады Крынеўскі запрашаю на праграму па-беларуску ды жадаю добрага настрою.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра тэндэнцыі ўваходзіць нам праваабарончая тэматыка. За апошні тыдзень мы прызналі палітзняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты БАЙ». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінірава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця спецслужбы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб прыцягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінірава.
6: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы ў медыа, там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражае, суадносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, якія з імі разам знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, які кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць і глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў там, сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе, гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам, гэта вось ужо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: "Прыходзьце, 342 артыкул тэрмін даўні скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце". Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, лінейкі стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат не ведаю, які-небудзь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца. Вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты телефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека, і пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там кристальна чыста ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначна адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзяцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо якбы, ну, нема тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
6: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Калі, я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
6: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сидзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там вось нядаўна быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека асудзілі вось па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатнія так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца ўважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
5: 942 палітвязні на сёння ў Беларусі. Паводле ініцыятывы дысідэнты Баяны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 года.
7: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых дамоў зараз канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэмаў пра сумкі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць. Размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. На месяца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Дзве канцэпцыі рэформаў у сферы гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Юлия Мицкевич презентует у Варшаве.
8: Это было мое, собственно, предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
1: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знов же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себе иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я шартую, конечно.
8: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нет, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы и распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
1: Чому у вас в первом стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, и с тем больше супрадзеяння дискриминации, яны потребны? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси увогуле такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вот как так атрымалось, что в 21-м стагодзе у Европе, вот такая же про то, что Беларусь и Россия – это две краины на континенте, которые не имеют этих законов, и мы не быто маем пераконывать. Пераконывать, что эти законы потребны, хотя, сдавалось, это видовочная справа, что они потребны.
8: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кавычках. И право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин, и вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
5: Дискримінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць – гэта сістэмная праблема ў Беларусі, нагадвае Юлія Міцкевіч. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройдя. У польской столицы 8 и 9 жнивня. Іншая новина с жыццём медыя супольнасці, але и не только у нашем эфире прогучат далей.
4: Медыя. Новины одним радком.
5: Экстремистский спис Министерства информации, там навод сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский спис экстремистских материалов. Перелик забороненных до распаусюду интернет-ресурсу включили телеграм-бот Беломедиабот, аффилированный с телеграм-каналом Беломеду, который публикует важные новины из всего света. Решение признать этот интернет-ресурс, так званый экстремистский информационный продукт, принял 30 жнивня суд Ленинского района Гародня. А прошел его суд Ленинского района Гародня 4 жнивня признал экстремистской информационной продукции еще несколько интернет-ресурсов, серед яких инстаграм-аккаунт «Look at Гродно», створенный для опубликования местовых новин, на яку подписаны всего 22 человеки, ці, наприклад, тікток-аккаунт «Look at Гродно», який має больше за 7,5 тисяч подписчиков и так само розповідає про новини региону. У республиканский список экстремистских материалов внесли сайт EUVSDIS.info. Это интернет-ресурс проекта Европейского Союза, створено в 2015 году для выявления анализа и борьбы с прокремлевской дезинформацией и медиаманипуляциями. В ответственности с решением суда Хорского района Могилевской области от 4 жнивня у экстремистский список на сайте Министерства информации включили сайт Euronews. Но гра официальная веб-сторонка международного новинного телеканала Евроньюз. У Беларуси 6 жнивня починають дійничать более жорсткие потребования для іншоземців, которые стало проживают за межами Беларуси и хочуть потрапить в поміжну зону. Тепер это можно будет сделать только на подставе адмислового дозволу на право уезд альбо уваходу, часового знаходження и перемещения у поміжній зоні. Каб його отримати, іншоземці повинні звернутися з відповідною заявою на один портал електронних послуг. Пропуски видаються органи поміжної служби, у той же час улади поширили перелік документів, на подставе яких громадяне Беларуси, особи без громадянства да іншоземцы, которые стали живуть на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе паспорта, войскового билета, посвящения керовцы да службового посвящения, але и на подставе пенсийного посвящения, посвящения инвалида, студентского билета да билета на вученца. 5 год, как Виленский белорусский музей имени Ивана Луцкевича, Центр белорусской супольности и культуры, ци белорусской дому Вильні має своє помешкання. Гри установа відома всім віленським білорусам, бо там проходить шерох імпрес, працює бібліотека, шкулка для діток, жаночий клуб та інше. Як каже директорка Віленського білоруського музею ім'я Івана Лоскевича Левіка Кардіс, раніше музей у вуголі не мав свого помешкання, а отримав його дякуючи подіям 20-го года.
7: Люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окремя усіх побутових проблем для людей. Я зрозуміла, що це повинно бути так само був ніякий центр, де люди могли би там зібратися. Ясно, що таких пробків була не одна, були там ніякі правові центри, консультаційні, але ми взяли на себе роль культурно-едукаційного такого центру.
5: За гадає гади я не здолілі замасуватися у городської простори, де установа стала познавальні для білорусів, вільні, але і так само і для гостей у города.
7: Тут відбуваються у нас вистави, лекції, концерти, презентації книг, разные эдукационные программы. И музей, что важно значит, Луцкевича перетворился не только в выставочную простору, але и в культурный центр белорусской супольности.
5: Людвіка Кардіс выказывает подяку команде волонтеров, якая працює в установе, так само всем белорусам, которые поддерживают институцию финансово. Музичний проект «К6 Лайф» продав на аукціоні ексклюзивну касету. Винік свого першого сезону «Кроші від продажу» артисти накерували удільнику гурта «Ковільські пси Денісу», які тепер знаходяться у шпиталі. Розповідаються засновальники проекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
9: Ця касета була придумана як хранитель всього того, що ми успіли записати за цілий год, приурочене к дню рождения шоу.
10: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да, ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
9: Кассеты сейчас очень популярны, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
10: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
5: Так само проект К6 Лайф долучился до івенту у підтримку Дениса.
4: медиа. Новини одним рядком.
5: І так само далі повітаємо гостя. Гарець логістичні склади. Предпринимальникам ніхто нічого обіцяти не може. Так можна характеризувати ситуацію вакул українських атак по російських Валбірес. По складах буйної інтернет-крами. Білоруський бізнес з улади у Мінську просять, каб тія допомогли потерпілим продавцам.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: По оценках потерпілі від цієї ситуації каля 22 тисяч білоруських компаній та предпринимальників, які мають велізарні страти. Чому ніхто тут їм не допоможе? Тлумачить блогер і предпринимальник Олександр Кондорович.
11: Мы ведаем, что по статистике, якую дает сама компания Wildberries, 22 тысячи белорусских сейлеров працуют на этой пляцовке. Большинство из них нечто продает у Россию. Тому для белорусов это буйная проблема у колькости именно самых продавцов.
1: Как эта проблема выглядит? То есть, отрабатывается, они так само купляют свои товары, но видовочно, что это товары там.
11: Видовочно. Нема никакого иншего шляха, нема никакого особливого законодательства для белорусов, которые нечто продают в России. Все то же самое, что бывает с теми людьми, яких вы узгадали, якие так гласно нечто кажуть у интернете, об тем, как они стратили все в вынику атак украинских беспилотников, то же самое отбывается и с белорусами. Ничего иншего.
1: Что такое Валберес? Так, какие там речи продают? То есть, некоторые рубят сами, продукуют эти речи и их продают, але есть так само шмат, якие там, не веду, купляют нечто у Китая и перепродают. Недарм же жартуют, что чому таки вот дым иди от этого Валбереса, что небыто там горить все это китайская. Растлумачьте, коли ласка, эту систему, як это працуе, вось уся эта ниточка про Валберес.
11: Разумеем, что Валберес – это онлайн-пляцовка, именно гандлёвая онлайн-пляцовка. Ей все равно, той человек, який пришел до яе, у якости продавца, у якости селера так званого, и он сам продукує эту продукцию, сам вытворца, ці он нигде купил. Валбересу все равно, цалком все равно, и он только пляцовка для продажи. Коли мы поглядим на лишбы, то в минулом годе, мне подается, что объем продажи у Валберес был трохи меньше за 80 миллиардов долларов. И можно оценить, вельми-вельми умовно, можно оценить, что объем продажи белорусских товаров, белорусских продавцов у России был трохи менее за миллиард долларов. Чому я такую лишбу могу пригадать? Потому что есть статистика, что огульная колькость продажи менавито белорусских продавцов у Валберес была 3 миллиарда 800 миллионов рублей, но и соотносины российского и белорусского рынка, яны такие, что можно упомянуть наказать, что 10 каля миллиарда, может быть, трохи менее долларов, это объем продажу миновито процессов белорусских сейлеров на пляцовках Валбереса. Что же ты же с этой огульной лишбы, там 80 миллиардов, ну, конечно, когда мы поглядим на объем споживецкого импорта с Китая до России, то мы можем себе сказать, что, конечно, там будет, ну, вельми умовно, или будет там палова неких товарів, які зроблені в Китаї чи зроблені в інших такого кшталту країнах Азії, де вельми танна працівна сила, може бути, це буде Індія, може бути, будуть некі інші країни. Але зрозуміло, що, звісно, Валберес є таким не тільки сам великим імпортером, але й він втягує працювати свою пляцовку шмат продавців, які є імпортерами з Китаю. Тому, можливо, це жарт не вельми жарт, що такі дим, тому що це китайські товари. Ну, можливо, на полу.
1: Пластмассовая, так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виновата, так, что это товары разбомбленные на складах Валберес. Как вы оцениваете, ну, и подходы керавництва Валберес российской державы, белорусской державы, когда они заявили, что, ну, не мают никаких махчимостей ось конкретно компенсовать страты?
11: Ну, мне цікаво, когда вы кажете, что держава не виновата. Конечно, у прямым сенсе, таким новопростовым сенсе, и она, конечно, сама не накировала эти беспилотники ВСУ на склады Валберес. Але в агульном сенсе предпринимальники, все, разом все люди, насельництво краины платить податки именно для того, как держава обороняла их, а у Темлюка обороняла в военном сенсе. И мы бачим, что каждый день не горят склады Валберес, это означает, что держава не працует. Не працует поветренная оборона, якая зараз стягнута у себя до нафтоперепрацовывающих заводов, и, конечно, до объектов Путина, там, Кремля, этого палаца у Геленджика, все-таки яна просто стягнута туды, где кіраўніцтва лічыць, что больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Валберс не павінна быць ніякай обороны. Ввогуле мы бачым, ну, ведаць, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі, вельмі лёгка. Што невядома ж, какія склады, дзе знаходзіцца Валберс, вядома. Чаму там нет паветранай обороны? Таму што гэта нема магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам ёсць беларуская дзяржава, канешне, віновны ў тым, што адбываецца зараз Валберс, цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы, как бы праблемы індзейцаў не хвалююць мэра. Ввогуле праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, как бы сама кампанія Валберс не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціана Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта как бы гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот так, з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страшны прадаўцам Валберс. І зразумела, ведаць, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё, ну, пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе і страхаваць супраць атакі менавіта дрон. Но ведаць, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаны самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть яна
1: так, у сённяшніх рэаліях. Ну, бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
11: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на падставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, і гэта будзе, ну, цалкам немагчыма. Немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас атрымліваецца сітуацыя, калі Валберс не бярэ на сябе, таму што ён, ну, ён не з'яўляецца ўладальнікам

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспортные мыты на нафтопродукты. У Координационной Рады з'явится комиссия по бюджете. Беларус арештованы у Варшаве по подозрению в сбытии наркотиков.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с экономичных новин. Урад Беларуси после 3 месяцев выкористания высоких экспортных ставок на вывоз нафтопродуктов знов вернулся до нулявых мытов. Это выникает из опубликованной на национальном правовым интернет-портале постановы Совета Министров. Как и у попередних выпадках, документ ухвалили поздней, чем призначили дату уживания новых ставок. Их будут выкористовывать с 1 жнивня, а документ датуется 5 жнивня. Это означает, что теперь продавать паливо за мяжу становится еще выгодней. Аккурат у момент, коли российские НПЗ что дня горать после украинских ударов. За 7 месяцев поставки белорусского бензина в Россию выросли у 25 разов. Дизелю амаль у 7 разов. До інших тем. 9 жнивня – дата, якая поделила найновшую историю Беларуси на «да» и «пасля». За 6 годов Украина пережила массовые протесты, тысячи политичных зневоленных, хвалю вымушенной эмиграции и протяглый супротив. Что Беларусь стратила, что набыла и ти наблизили гэтые годы краину до перамен, на гэтае пытанне отказывая выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: За гэтыя 6 год мы можам адзначыць шмат тых момантаў, якія характарызуюць сітуацыю крызісную, якія не пераадоленыя і будуць пераадолены толькі разам з сыходам аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя 6 гадоў сітуацыя ўскладнілася такім фактарам, як вайна ва ўкраіне, у якую як суагрэсар была ўцягнута Беларусь. Безумоўна, гэта ўсё ў нейкім сэнсе пагоршыла сітуацыю для развіцця дэмакратычных сілаў, для развіцця беларускай нацыянальнай прасторы. Але гэта беларусы прадэманстравалі надзвычай высокую стойкасць, здольнасць да салідарнасці.
3: Палітык констатуе, што стан беларускіх дэмакратычных сіл знаходзіцца на высокім узроўні.
4: В каждом кризисе, который здарался после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, уровень самоорганизованности, следовательности у обороне своих каштовностей, у подтримца один одного, у подтримца наших соседей-украинцев. И на сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих пробований находится на довольно высоком уровне.
3: Юрий Миляшкевич после отсидки за кратами был вымушен покинуть Беларусь и теперь живет с семьей у польским Белостоку. Делегаты Координационной Рады Беларуси проголосовали за створение комиссии по бюджете. Гэтая пропанова поступила от коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». Дейность комиссии будет накирована на повышение прозрыстости бюджетного процессу, подсправоздачности выкористания ресурсов и эффективности их размеркования. Як означается у телеграм-канале Координационной Рады, комиссия створается для экспертного сопровождения бюджетного процессу Рады, у тым лику подрыхтовки проекта бюджета, анализу его выполнения и выпрацовки рекомендаций по удосконалению бюджетной политики и финансовых процедур. Старшиней комиссии обраны Дмитрий Григолая с коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». На криминальную тематику. Про затримання у Варшаве 42-годового громадянина Беларуси, які подозрается у заховывании буйных партий наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само их сбытие, поведомила сегодня полиция. Поводле информации правоохоўнікаў, у мужчины конфискованы мефедрон, марихуана, грибы с утриманием психоактивных речевов, речева МДМА. Агульная вага конфискованных наркотиков и психотропов перевысила 850 граммов. На подставе ходайніцтва прокуратуры суд постановил зместить беларуса под варту на 3 месяцы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 29-30 градусаў цяпла, вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 6-ы дзень жніўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19-ай беларускага, да 18-ай гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 3 хвіліны сустранемся з госцем Рацыі.

0: рацией.
1: 29 хвилин на 18 у Беларуси, 29 на 17 у Польши, а на белорусско-польском помежже до закончения дня переменная невеликая в облачность, але местом махчимы короткочасовый дождь. 30-32 градуса тепла, все еще на термометрах. Вечер заходний, 2 у порывах до 6 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы. Вечером невеликая облачность без опадков, ночью в облачной, после полночи махчимые опадки дождю. Плюс 23 градуса вечером, 20 ночью, 18 градусов тепла на раницу, в пятницу.
0: Радиорация. Мы разум.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Наименее 5 мирных жихаров загинули в вынику сегодняшних российских ударов по Украине. Буйная партия «Будку Белвест» сгорела на складах «Уайльдберрис». У Беларуси стало больше места, где добывают нафту. Больше, сказал Владимир Лапцевич. Прикладно про 3 хвилины уже.

0: Надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
1: Про што ўвогуле гаворка?
2: Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў ідэях Лукашэнкі ў размове з былой выкладчыцай, гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Он создаецца для таго, чтобы выпускаць кадраў для ваенна-прамышленнага комплекса. Это такая, да, чего они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать. Чего, говорю, прямо академия, чего там интеллектуальный. Слушайте, я отказываюсь вообще запоминать такие дурацкие названия. Они не отповедают, на самом деле, с месту эдукации тех учебных программ, какие там будут закладывать. А по-перше, цікавить их заусёды оборона, на навуковые разработки в этой сфере, доследования. Но, ведаете, Лукашенко, он человек, який вогуле не разумее, для чего наука и как она развивается, потому что он как бы до этого и галины мае вельми такое косвенное значение. То есть он, в общем и целом, он не понимает, зачем нужна наука, как она развивается, какие должны быть созданы благоприятные условия. Он хочет, чтобы ученые были что-то вроде дойных коров. Вот, чтобы они сразу выдавали на гора там изобретения, которые бы могли сразу бы решить вопрос с БПЛА украинскими, да, угу. Например, чтобы выдавали сразу и все, и больше бы Беларусь бы никто не трогал. Вот. А то, что дойти до тех противовоздушных систем, до которых додумываются, например, в Украине, что для этого нужно большой частный сектор, большой научный сектор, который должен развиваться как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладной. Он до этого никак не может допетрить, не может вот, дойти, он не может до этого. Вот, потому что на самом деле, я просто объясню нашим слушателям, фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы открывать такие фундаментальные вещи. Да? И без фундаментальной науки развитие науки в принципе невозможно. То, что касается прикладных наук, они важны, это то, что ближе к нам, ближе к жизни, ближе к тем изобретениям, которыми мы пользуемся. Но прикладные науки, они развиваются в качестве, там, извините, там, детей, да, фундаментальной науки. Это первое. Второе. Фундаментальная наука нужна для того, чтобы выращивать новое поколение, которое бы понимало, как, собственно, фундаментальные законы развития, там, я не знаю, Земли, Вселенной там, и так далее, так и частные вещи. И уже не говоря о том, что тот, кто вкладывает в развитие фундаментальной науки, в конечном итоге всегда будет впереди планеты всей по научным открытиям и разработкам. Есть это, тут надо разделять. Открытие и разработки — это разные вещи. Открытие — это тогда, когда совершается открытие, что, например, совершается открытие там, в сфере биологии, физики. Это есть фундаментальные науки. Да? А вот биотехнология — это не фундаментальная наука, это как раз прикладная вещь, это одно из ответвлений. Вот. И, естественно, как бы в научном мире фундаментальная наука является это топ. Вот, люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они фактически строят основу. Вот, а те, кто занимается прикладными науками, они как бы помогают научным открытиям выйти в жизнь через практические разработки. Одно без другого существовать не может. Когда политики, большие бизнесмены пытаются использовать и весьма вульгарно рассуждают о фундаментальной науке, получается вот такая фигня под названием «Чё академия?». Там речь идет об инженерных специальностях, причем в конкретных направлениях, которые интересуют, как всегда, государство в сфере военной безопасности. какое-то имеет отношение к фундаментальным наукам.

0: Ментальные науки – это то, что в БГУ, например, физика, математика, биология, география, история, философия, филология. Это фундаментальные науки. А все остальное – это, извините меня, ну там, второе-третье блюдо на столе. Если вы не понимаете законов математики, если вы не понимаете законов, там, я не знаю, физики, биологии, то вы не можете вообще, в принципе, это, ну, это основа. И фундаментальное открытие, извините, открытие фундаментальной науки дают толчок для развития всех наук. Всех наук, прикладных и близлежащих, да, как говорится. Поэтому, например, есть такая очень интересная кафедра у нас в БГУ под названием «Математическая физика». Это очень как бы такая серьезная, фундаментальное направление, без которого там невозможно ничего, ни программирование, ни астрология, вообще ничего. Но она, это фундаментальная вещь. Вот. И, кстати говоря, к вопросу о том, что как раз на этой кафедре тоже происходили репрессии, включая как бы старейших известнейших фамилий, я имею в виду увольнения по политическим мотивам, потому что ученые, которые привыкли заниматься наукой и знают цену свободы академической, они знают, что такое политическая свобода. Поэтому обсуждать вот очередной государственный заказ на создание волшебной лавочки под названием «Академия чего-то» для
1: интеллектуальных для того, чтобы... технологий.
0: О, Господи, интеллектуальных академий, интеллектуальных... Академии не может быть по технологиям, уважаемые. Как можно вообще, что с языком творится у вас, ребята? Что с головой творится? Как может академия, она может быть либо какой-то науки, но она вообще, как правило, создается, да, там, академия наук, да, в частности. Академия технологий, что это за зверь такой? Что за зверь такой, ребят? Я вам объясню просто суть этого создания, этого образовательного учреждения. Я его академией не могу назвать, и даже университетом не могу назвать. Этого образовательного учреждения — это кадры для ВПК, для научных разработок, прикладных разработок для военно-промышленного комплекса. Но я могу сказать, что будет такой же результат, как и все, к чему прикасается Александр Григорьевич Лукашенко. Чем дальше он будет находиться от этой академии, тем, может быть, все-таки какой-то будет успех или результат. Насчет успеха не знаю, но хоть какой-то результат. Вот. А все, что он же сказал, БПЛА, система, которая, или изобретение, которое позволит все БПЛА, чтобы они все упали, и главное, его не трогали. И о своей безопасности он все время думает, отличный. Вот, собственно, все, обсуждать тут нечего. Это изобретение именно военного времени, вернее, учреждение военного времени, никакого отношения к фундаментальной науке не имеет.
2: А што думае пра гэтую пакуль толькі анансаваную установу эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які раней таксама працаваў у беларускай ВНУ?
3: Давайте паслухаем.
4: У нас ёсць праблема. У нас абітурыентаў для універсітэтаў, якія ёсць, іх не хапае. Да? То што трэба зрабіць? То трэба адкрыць яшчэ адзін універсітэт. Ну, гэта ж жалезная логіка. У нас ёсць праблема, не хапае працоўных рук на уборачнай кампаніі, трэба працаўнікоў адправіць у армію. А тут, ну, не хапае абітурыентаў, давайце адкрыем яшчэ адзін універсітэт. Там, слухай, там вельмі дзіўная рэч, я чытаў гэты Івянец, да, міністр адукацыі, там такія цікавыя рэчы, значыць, казаў, што гэта будзе не проста універсітэт, ён не павінен быць не такі звычайны універсітэт, а ён павінен такіх вось сапраўды таких затятую молодь туды там, значит, неяк прываблюваць. Як бы, калі вы маглі прывабіць затятую молодь, чаму вы іх не прывабіце ў тыя універсітэты, якія ёсць? У вас кампанія гэта правалілася. У вас у медвузах просто, ну, просто пазорышча, што адбываецца. Калі вы маглі завабіць молодь, то чаму вы гэтага не робіце? Як гэтаму дапаможа яшчэ адзін універсітэт, які вы адкрылі. Там Євгеніс кажа, вось трэба, значыцца, гэтых алімпіяднікаў трэба вось на вельмі ранняй стадыі, пакуль яны яшчэ, пакуль у іх не было часу падумаць, ці не хочуць яны вучыцца за мяжой, то трэба іх схапаць і, значыцца, адразу туды ў гэты універсітэт. Ну, окей, ну будзеце вы іх хапаць. Ужо абітурыентаў паспрабавалі хапаць, да? Людзі паехалі вучыцца там, хто ў Польшу, хто ў Расіі. Ну, будуць алімпіяднікі ад вас бегчы.
2: Гэта былі былыя выкладчыкі беларускіх ВНУ Роза Турарбекова і Андрэй Махоўскі.
3: Яны намагаліся разгадаць, што стаіць за жаданнем Аляксандра Лукашэнкі стварыць новы, самы лепшы універсітэт будучыні. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
5: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспортные мэты на нафтапрадукты. У координационной ради з'явится комиссия по бюджете. Беларусь арештованы в Варшаве по подозрению у сбыти наркотиков.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с экономичных новин. Урад Беларуси после трех месяцев выкарыстання высоких экспортных ставок на вывоз нафтопродуктов знов вернулся до нулявых мытов. Это выникает из опубликованной на национальном правовым интернет-портале постановы Совета министров. Як и у попередних выпадках, документ ухвалили позднее, чем призначили дату уживания новых ставок. Их будут выкарыстовывать с 1 жнивня, а документ датуется 5 жнивня. Это означает, что теперь продавать палево за мяжу становится еще выгоднее. Аккурат у момент, когда российские НПЗ штодня горать после украинских ударов. За 7 месяцев поставки белорусского бензина у Россию выросли у 25 разов. Дизелю амаль у 7 разов. До інших тем. 9 жнивня – дата, якая поделила найновшую историю Беларуси на «да» и «пасля». За 6 месяцев Украина пережила массовые протесты, тысячи политичных зняволенных, хвалю вымушенной эмиграции и протяглый супротив. Что Беларусь стратила, что она была, и те наблизили гэтые годы краину до перемен, на гэтае пытанне отказывая выконывающие обовязки старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: За гэтае 6 год мы можем отзначить шмат тих моментов, якія характеризуют ситуацию кризисную, якія не переодолены и будут переодолены только разом с сыходом авторитарного режима Лукашенко. Гэтае 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, как война в Украине, у якую, як суагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все у неким сенсе погоршила ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але гэта беларусы продемонстрировали надзвычай высокую стойкость, здольность до солидарности.
3: Политик констатует, что стан белорусских демократичных сил находится на высоком узроўні.
4: В каждом кризисе, который здарался после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, следовности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих пробований находится на довольно высоком уровне.
3: Юрий Миляшкевич после отсидки за кратами был вымушен покинуть Беларусь и теперь живе с семьей у польским Белостоку. Делегаты координационной рады Беларуси проголосовали за створение комиссии по бюджете. Гэтая пропанова поступила от коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». Дейность комиссии будет накирована на повышение прозрыстости бюджетного процессу, под справоздачности выкарыстания ресурсов и эффективности их размеркования. Як означается у телеграм-канале координационной рады, комиссия створается для экспертного сопровождения бюджетного процессу рады. У тым лику подрыхтовки проекта бюджету, анализу его выполнения и выпрацовки рекомендаций по удосконалению бюджетной политики и финансовых процедур. Старшиней комиссии обраны Дмитрий Грыгалая с коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». На криминальную тематику. Про затримание у Варшаве 42-годового громадянина Беларуси, який подозрается у заховывании буйных партий наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само их сбытие, поведомила сегодня полиция. Поводле информации правоохоўнікаў, у мужчины конфискованы мефедрон, марихуана, грибы с утриманием психоактивных речевов, речева МДМА. Агульная вага конфискованных наркотиков и психотропов перевысила 850 граммов. На подставе ходайніцтва прокуратуры суд постановил зместить беларуса под варту на 3 месяцы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 24 до плюс 28 градусов. Без опадков, але махчимые навальницы в регионе. Ветер паўднёвый умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 19 градусов тепла, будет облачно, синоптики так само прогнозуют навальницы. Температура поветра завтра днем в складе от 23 до 25 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье, чекаются дожди на веростейщине. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 6 жнівня, четвір. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, вельми уже сприяє гэтаму надвор'ю, спякота спадає потиху, да і до вуголі до закінчення чергового працівного тидню, тільки завтрашня п'ятниця засталася. Тому видатного настрою всім жадаю, як завжди, у гэтий час Білоруської радіорації, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто зараз за стерном знаходиться, легко і приємно вам шляху поважане.
5: Не хамуєш, приспішаєш, приганяєш час.
2: Тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної, да й цікавої музики на вольних хвалях. Заспівають, заграють для нас за спіл Canvas, Sound, Дуб, Пауліна та інші виконавці. А уже літерально про 20 хвилин прогучить передача Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: А я боялась, что ты не придешь. Уже убачила, як буду плакать. И не потребна я зусім нікому. По темных улицах иду до дому. Мне вельми холодно, мне крыдно вельми. У кватеры сёння особливо пусто.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже 2 гады по морах и океанах плаває великое судно под назвой «Белостоцкая земля». Яно гордо носить по свете герб нашей родной сторонки. Белостоцкая земля народилася при супрацовництве с болгарской суднобудовничей промысловостью. Судноверф у Варне побудовала корпус этой плавающей белостоцкой земли. А Познанское предприемство имя Цагельска обсталевало ее могутным рухавиком. Белостоцкая земля мая 182 метры довжини и маль 20 метров ширини. Смещая одночасово 800 вагонов в уголю. Да не только в уголю, судно перевозит так само руду, сбожа и материалы для химической промысловости. Найчастей наведывая порты Франции, Испании, Италии и Скандинавии. В опошний час пересекает так само океан. Самое далекое подорожье припало на осень и зиму минулого года. Тогда белостоцкая земля наведала порт Виктория в Бразилии. И 1 снежня 1973 года у першиню в своем житті пересекла экватор, что в житті судна лечится вельми важной подеей. После белостоцкая земля наведала еще Венесуэлю, откуль забрала в свои склады руду. Теперь она поплыла с польским вуглем у Злучшенные Штаты. Едуч назад забере сыровину для химичных заводов, або знов поплыве у Венесуэлю за рудой. Экипаж Белостоцкой земли працуе под командованием опытного капитана морского плавания Владимира Вронского. Матросы охотно читают письма от громадян Белосточины и будут удячны всем, кто захочет да их написать по адресу Szczecin, MS Ziemia Białostocka. Serdeczne tajny. Дорогое сердце. Я уже не молодая, мне 40 год, вышла я замуж, как только мне исполнилось 18 год, а муж был только на 3 года старейший. Хутко народилась у нас дочка. Тяжко было мне, невопытной, молодой девчине выполнять обовязки господини, жонки, мать, а то помогчить и пораить не было кому, бо я сирота. Материально так само было тяжковато. Муж працевал один и немного зараблял и заочно учился. Так прожили мы 5 год. Муж закончил техникум, изменил працу, побольшились заробки, але и сам изменился. Часто вырывался с хаты. Потом я доведалася, что ходит он до разведенной женщины. Почалися сварки, непоразумение, долучились еще и плетки соседей. И праз год мы разошлись. От той поры я живу только с дочкой. Дочка училась добра и, закончивши среднюю школу, пошла в учиться далей у Варшаву. Я сама живу в повятовом городе. Муж выехал в інший город одразу после разводу. Платить алименты и час от часу приезжая наведать дочку. До этой пары живе один, не оженился. Мне было сумно, надокучило одиночество. И вот почав заляцаться до меня мужчина, так само разведены. Пару год тому назад покинул он жонку и двое детей. И он мне сподобался, хотя чула я, что крутить он и с иншими женщинами. Тем часом мой былый муж так само недавно приехал до меня и кажа, что хотел бы вернуться назад. Уже и працу в нашем городе оформил. Не ведаю, как поступить, ти покинуть это мужчину, хотя он и подобается мне, а заистися с мужем ти наадворот. Парай, сердцейка. Анна. Отказ сердцейка. Анна, згодна я с тобой, что одинокое життё нецікаве и надокучило уже тебе одной жить. напевно, варта зв'язатися з кимсь, але каб чоловік гэты був певний, каб не розчаруватися ще раз. Мені здається, коли вибирати з гэтых двох, дык мужа, до гэтай пары ён не ажанівся, дык і яму самотнасць певна абрыдла, коли прийшов до виваду, що найлепш вернуться до сім'ї. Гэта і табе муж і дачцы батька. І ўвогуле чалавек, якога ты ведаеш лепш. Гэты другі, што нядаўна пакінуў двое дзяцей і жонку, ды і цяпер не з адной круціць, бадай ненадзейны, сэрцайка.
4: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспортные мэты на нафтапрадукты. У координационной ради з'явится комиссия по бюджете. Беларусь арештаваны в Варшаве по подозрению у сбытия наркотиков.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с экономичных новин. Урад Беларуси после 3 месяцев выкарыстання высоких экспортных ставок на вывоз нафтопродуктов знов вернулся до нулявых мытов. Это выникает из опубликованной на национальном правовым интернет-портале постановы Совета министров. Як и у попередних выпадках документ ухвалили поздней, чем призначили дату уживания новых ставок. Их будут выкарыстовывать с 1 жнюня, а документ датуется 5 жнюня. Это означает, что теперь продавать палец за мяжу становится еще выгоднее. Аккурат у момент, когда российские НПЗ что дня горать после украинских ударов. За 7 месяцев поставки белорусского бензина у Россию выросли у 25 разов. Дизелю амаль у 7 разов. До інших тем. 9 жнюня дата, якая поделила найновшую историю Беларуси на «да» и «пасля». За 6 месяцев Украина пережила массовые протесты, тысячи политичных зняволенных, хвалю вымушенной эмиграции и протяглый супротив. Что Беларусь стратила, что она была, и те наблизили гэтые годы краину до перемен, на гэтае пытанне отказывая выконывающие обовязки старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: За гэтае 6 год мы можем отзначить шмат тих моментов, які характеризуют ситуацию кризисную, якія не переодолены и будут переодолены только разом с сыходом авторитарного режима Лукашенко. Гэтае 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, как война в Украине, в яку, як суагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все у неким сенсе погоршила ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але гэта белорусы продемонстрировали надзвычай высокую стойкость, здольность до солидарности.
3: Политик констатует, что стан белорусских демократичных сил находится на высоком узровне.
4: В каждом кризисе, который здарався после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, следовности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих пробований находится на довольно высоком уровне.
3: Юрий Миляшкевич после отсидки за кратами был вымушен покинуть Беларусь и теперь живе с семьей у польским Белостоку. Делегаты координационной рады Беларуси проголосовали за створение комиссии по бюджете. Эта пропанова поступила от коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». Деятельность комиссии будет накирована на повышение прозрыстости бюджетного процесса, под справоздачности выкарыстания ресурсов и эффективности их размеркования. Як означается у телеграм-канале координационной рады, комиссия створается для экспертного сопровождения бюджетного процессу рады, у тым лику подрыхтовки проекта бюджету, анализу его выполнения и выпрацовки рекомендаций по удосконалению бюджетной политики и финансовых процедур. Старшиней комиссии обраны Дмитрий Григалая с коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». На криминальную тематику. Про затримание у Варшаве 42-годового громадянина Беларуси, який подозрается у заховывании буйных партий наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само их сбытие, поведомила сегодня полиция. По водле информации правоохоуников, у мужчины конфискованы мефедрон, марихуана, грибы с утриманием психоактивных речевов, речева МДМА. Агульная вага конфискованных наркотиков и психотропов перевысила 850 граммов. На подставе ходайніцтва прокуратуры суд постановил зместить беларуса под варту на 3 месяцы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 24 до плюс 28 градусов. Без опадков, але махчимые навальницы в регионе. Ветер паўднёвый умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 19 градусов тепла. Будет в облачно, синоптики так само прогнозуют навальницы. Температура поветра завтра днем в складе от 23 до 25 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье, чекаются дожди на веростейщине. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму. Ради шановне, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дьон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім покуль, почуємося завтра у п'ятницю, 7 жнівня. Заставайтеся на хвалях білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Перше.
5: Міжгранічне радіо FM.
6: Вітаю, шановні. Сьогодні 6 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Марк Лавуан, Еліот Сміт, Джерри Холлівелл, а так само гурти-пісняри Кіс, Тімбуктрі, Дібарч, Домінічі, Ді, Прокл Харум. Буде цікаво і різностайно, тому долучайтеся. 6 жнівня 1938-го народився Ігор Лучанок, советский і білоруський композитор, педагог, народний артист СССР і БССР, заслужений діяч культури Польщі, лауреат шматліких премій. З ягоних твораў фармаваліся репертуары аркестра Михаіла Фінберга, пісняроў, сяброў, верасоў, а таксама Іосіфа Кабзона, Сафіі Ратару, Валянціны Талкуновай, Льва Лешчанкі, Эдуарда Хіля, Віктара Вуячыча і многіх іншых. Асноўная вобразная сфера ягонай песеннай творчасці – лірыка-романтычная. Ягоной музыцы властивые яркий мелодизм и национальная самобытность.

0: сторонки истории.
1: Вы слушали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.